зной на ветру, на пыльном ветру стою. Перекресток тоски, где только прости. Ловлю телефона гудки, в них мне не найти тебя. Как у края судьбы с обрыва летит

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 4 часа. Авторадио.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 5 часов. Авторадио.

Я тебя отвоюю у всех земель, у всех небес. От того, что лес моя колыбель и могила лес. От того, что я на земле стою лишь одной ногой. От того, что я о тебе спою.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 6 часов. Авторадио.

превратится в водорель снег. Станет облаком седым дым, станет домом твой родной дом. Из руин возникнут вам храм. Должен кончиться любой бой. Победит, сомнений нет, свет. Я возьму букет цветов, слов, и раздам моим друзьям.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 7 часов. Авторадио.

0: музыкой дорога короче,
1: а настроение выше.
0: Авторадио «Латвия» представляет. Песня для тех, кто в пути.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 8 часов. Авторадио.

0: Реклама.
1: Лидл в Латвии уже 5 лет. С субботы бананы 1 килограмм 99 центов. Свиной шейный карбонат 1 килограмм 3,69. И подсолнечное масло 1 литр евро 89. Лидл стоит того.
2: Vadītāja konference EBIT 8. un 9. jūnijas. Baltijas valstu prezidentes Vairavīģa Freiberga, Dalija Gribauskaite un Kersti Kaljulaide sastopas ekskluzīvā sarunā uz EBIT skatuves. Rezervē savu vietu!

0: песни соединяют города, слушателей и дороги.
1: Авторадио «Латвия» представляет «Песня для тех, кто в пути».

мы легкий сон, Ланфрен, Ланфран, сорвем с тяжелой ветки. Как сладок он, Ланфрен, Ланфра, такие сны так редки. Ланфрен, Ланфра, Лантатита, но слаще сна твои уста, и роза падает с куста тебе на грудь.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 9 часов. Авторадио.

0: Реклама. Jau šajā nedēļas nogalē Dārza festivāls Veikalos Maksima. Stādi izdevīgi. No 14. līdz 18. maijam. Ārā augs ledene vai samtene. Dažādas krāsas. 79 centi gabalā. Ārā augs petūnija. Dažādas krāsas. 99 centi gabalā. Gurķu stādi. 1,39 centi gabalā. Maksima. Lai nekā netrūktu.
1: Ищите подходящее и надежное решение для повседневной гигиены? В Евроаптеке скидка 40% на тене и сенни гигиенические товары, а также судокрем и на дермокосметику Нумимед при покупке двух любых товаров с картой Медус. Приходите в Евроаптеку, проконсультируйтесь с нашими знающими фармацевтами, которые подберут подходящие средства для ежедневного комфорта, и воспользуйтесь специальной скидкой 40%. Предложение действует до 31 мая и не распространяется на товары с полной или частичной государственной компенсацией.

0: Дорога длинная,
1: но с музыкой всегда светлее.
0: Авторадио «Латвия» представляет: песня для тех, кто в пути.

Вот море молодых колышет супербасы. Мне 300 лет, я выполз из тьмы. Они торчат под рейвы, чем-то пудрят носы. Они не такие, как мы. И я не горю желанием лезть в чужой монастырь. Я видел эту жизнь без прикрас. Не стоит прогибаться под изменчивый мир. Пусть лучше он прогнется под нас.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 10 часов. Авторадио.

Я тебя в прихожей обниму. Ты прошепчешь фартук теребя. Любишь? Нет, конечно. Почему? Просто обожаю я тебя.

0: Реклама.
1: Лето уже близко, а вы все еще думаете, чем занять ребенка? Подарите ему каникулы, которые он запомнит. Fun Brains – летний дневной лагерь в Пурвцемсе, Рига. Игры, творчество, экскурсии, английский язык и настоящая команда друзей. Каждый день что-то новое. А для любителей интеллектуальных вызовов – шахматные занятия для всех уровней. Развиваем мышление, внимание и уверенность в себе. Fun Brains – больше, чем просто лагерь. Успейте записаться, места быстро заканчиваются. funbrains.lv.
2: Лидл в Латвии уже 5 лет. С четверга черника 400 грамм 3,99. Курица потрошенная 1 килограмм 2,89. И сливочное масло 170 грамм 89 центов. Лидл стоит того.
3: Музыка, которая стала голосом целого поколения. 15 мая. Рига. Концертный зал «Палладиум». Песни Виктора Цоя в программе «Звезда по имени Солнце» обретут новое масштабное звучание в сопровождении солистов симфонического оркестра «Czech Life Symphony Orchestra». Три вокалиста, живая рок-группа и мощь симфонического оркестра создают энергию, которую невозможно забыть. Это больше, чем концерт. 15 мая. «Палладиум». Не пропустите. Билеты на сайте ticketbest.lv.
4: Мэнес Аптека советует. В мае на продукцию Icon Fit действуют скидки до 30%. Icon Fit – поддержка вашего ежедневного благополучия и энергии. Предложение действительное при наличии карты Веселыба.
5: Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
4: Мэнес Аптека – рецепт твоего здоздоровья.
6: 29 августа на сцене концертного зала «Дзинтери» с большим сольным концертом выступит Джа Халиб.
7: Что ты видишь в своих снах? Там, наверное, весна.
6: Для зрителей прозвучат лучшие хиты, завоевавшие сердца миллионов. Джа Халиб. 29 августа. Концертный зал «Дзинтери».
8: Если чё, я пахну.

0: Для тех, кто спешит.
1: Для тех, кто едет налегке.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Автомеханика. Дельные советы и полезные рекомендации для опытных и начинающих автомобилистов.
1: После ремонта часто возникает ситуация, которая кажется не такой уж важной. Спереди поставлены новые колодки и диски, машина тормозит, все работает. Но сзади износ уже заметный. И возникает вопрос, можно ли пока ездить дальше? На первый взгляд кажется, что ничего критичного нет. Основная нагрузка при торможении приходится на переднюю ось, значит, новые передние тормоза должны справляться. Но дело в том, что тормозная система работает как единое целое. Когда спереди стоят новые цепкие колодки, а сзади уже изношенные, баланс усилий нарушается. Перед начинает тормозить активнее, зад подключается слабее, и из-за этого меняется поведение автомобиля. При резком торможении машина может клюнуть носом сильнее обычного, увеличивается нагрузка на переднюю подвеску, а задняя ось начинает работать нестабильно. Дополнительно страдает распределение тормозного усилия. Электроника пытается компенсировать разницу, но возможности системы не безграничны. В экстренной ситуации это может сказаться на управляемости. Есть и еще один момент, который часто упускают. Изношенные задние колодки хуже прижимаются, перегреваются и могут начать работать неравномерно. Из-за этого увеличивается тормозной путь, особенно на мокрой или скользкой дороге. Появляется риск того, что задняя ось начнет раньше терять сцепление. В таком состоянии автомобиль остается на ходу, но запас безопасности уже снижается. Поэтому ответ здесь простой. Ездить можно, если износ еще не критичный, но затягивать с заменой не стоит. Тормоза – это система, где важна согласованная работа всех элементов. Когда одна часть новая, а другая уже на пределе, вся система начинает работать не так, как задумано. Именно поэтому при обслуживании тормозов лучше смотреть на картину целиком. Это не только про комфорт, но и про контроль над машиной в тот момент, когда он действительно нужен. На этом пока все.
0: Автомеханика. Слушайте по выходным на Авторадио Латвия.
2: Реклама.
3: Хорошие новости для родителей и любителей приключений. В Энгуре в Альбатрос Кэмп уже известны даты летних детских лагерей. Этим летом увлекательные активности, новые друзья и незабываемые приключения у моря. В программе самые популярные лагеря прошлых лет, а также новинка – лагерь с элементами изучения латышского языка для детей с базовыми знаниями. Поторопитесь, количество мест ограничено. Запишите своего ребенка уже сейчас на albatros.lv. Альбатрос Кэмп. Лето, которое дети запоминают надолго.
4: Lielas lietas, mazas cenas, liela akcija, veikalos Maksima. No 12. līdz 18. maijam ar paldies karti pistācijas Arimex. Grauzdētas, sālītas, 800 gramu, 8,99 €. Ar paldies karti sviests Zemnieku, 82%, 200 gramu, 99 €. Banāni, 99 € kilogramā. Maksima, lai nekā netrūktu.
5: Только три дня. С 14 по 16 мая в аптеках Апотека и на Апотека ЛВ акция «Зип-зип-зип». Скидки от 40% на определенную косметику Авене, Ларош-Посе, Виши, Эуцерин и других топ-брендов косметики. А также скидки от 40% на определенные продукты «Провизор», «Моллерс», «Валмарк» и других брендов для активного образа жизни. А на популярные продукты бренда «Ортомол» скидка 30%. В хороших руках. Апотека. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
6: 3. augusts. Tikai viens vakars. Tikai viena uzstāšanās Baltijas valstīs. Jasmīne, Levija, viņas balss. Kaisli, dziļums un maģija, kas apvieno sefardu melodijas un flamenko. Viņas koncerti, emocijas, kas paliek ar jums uz visiem laikiem. Nepalaidiet garām iespēju dzirdēt pasaules zvaigzni dzīvajā. 3. augusts. Jūrmalā. Dzintaru koncertzālē. Vietu skaits ierobežots. Biļetes. Biļešu servis.

Скучаю, скучаю, скучаю, я без тебя. Ты небо, ты небо, ты небо, а я земля. Скучаю, скучаю, скучаю, я без тебя.

0: От проверенных временем хитов к новым песням.
1: Все лучшее от прошлых десятилетий до самых свежих премьер.
0: На Авторадио Латвия.
1: Прямо сейчас.

Авторадио Латвия. Живой звук. Юрий Антонов. От печали до радости. Живое выступление 2013 года.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 11 часов. Авторадио.

0: От проверенных временем хитов к новым песням.
1: Все лучшее от прошлых десятилетий до самых свежих премьер.
0: На Авторадио Латвия.
1: Прямо сейчас.

0: Дело мастера.
1: Кровать – это место, где начинаются отдых и восстановление. Но когда на матрасе, а именно на белой поверхности, появляются желтые следы, он теряет свое настроение, а с ним и ощущение комфорта. Одной из причин пожелтения матраса становится обычный пот. Во время сна нарушается терморегуляция тела, особенно если помещение теплое, влажность повышена или постельные принадлежности не дышат. Пот, хоть и прозрачный, после высыхания оставляет желтые пятна. Еще пятна могут появиться из-за пролитых напитков или небольших происшествий с детьми. Кофе, чай или капля молока приводят к разводам, особенно если реагировать поздно. Такие наполнители матраса, как пенополиуретан или латекс, со временем могут изменять оттенок под прямыми солнечными лучами. Это не влияет на эксплуатационные свойства, но внешний вид ухудшается. Чтобы убрать желтые пятна с матраса, сначала необходимо собрать излишнюю жидкость, не размазывая пятно. Далее готовят мыльный раствор. Примерно 1 стакан воды и 2 столовые ложки жидкого средства для посуды. Распылите раствор на участок, обработайте губкой и промойте влажной чистой салфеткой. Затем матрас просушите, иначе возможна плесень. Если мыльный способ не справился, применяют более активный метод. Смешивают перекись водорода, 1/4 флакона, 2 чайные ложки соды и немного жидкого мыла. Это наносят на пятно на 1-2 минуты и удаляют влажной губкой. При этом обязательно протестировать средство на малозаметном участке. Перекись может обесцветить ткань. И не забывайте, регулярная смена постельного белья, использование защитного наматрасника и периодическая чистка продлевают жизнь матраса. И пусть ваш сон будет чистым и спокойным.
0: Дело мастера.
2: Реклама.
3: Горение.
2: Февраль, март, апрель, май.
4: Покупая бытовую технику горения в ПТА, каждая покупка с 15 февраля участвует в лотерее.
5: Много стоящих призов.
4: 50 мощных пылесосов. Современная плита. Удобная морозильная камера. Трудолюбивая стиральная машина. Покупай в ПТА до 31 мая и выигрывай.
5: Номер лотереи 8874.
4: ПТА Дамбия 3А. ПТА ЛВ.
6: Ищите подходящее и надежное решение для повседневной гигиены? В Евроаптеке скидка 40% на Тене и Сенни гигиенические товары, а также судокрем и на дермокосметику Нумимед при покупке 2 любых товаров с картой Медус. Приходите в Евроаптеку, проконсультируйтесь с нашими знающими фармацевтами, которые подберут подходящие средства для ежедневного комфорта, и воспользуйтесь специальной скидкой 40%. Предложение действует до 31 мая и не распространяется на товары с полной или частичной государственной компенсацией.
7: Iconic Voices of Enigma. 31 августа. Концертный зал Дзинтари. Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на билетосервис.lv.

голова моя седа, зимы мне нечего пугаться. Не только груз, мои года, мое богатство.

мое богатство. Я часто время торопил, привык во все дела впрягаться. Пускай я денег не скопил, мои года, мое богатство. Я часто время торопил, пускай я денег не скопил, мои года, мое богатство. Шепчу спасибо я годам и пью их горькое лекарство, и никому их не отдам, мои года, мое богатство. Шепчу спасибо я годам и никому их не отдам, мои года, мое богатство.

0: твое богатство.
1: С музыкой дорога короче,
2: а настроение выше.
1: Авторадио Латвия представляет: песня для тех, кто в пути.

0: Реклама.
1: Какие классные очки! Наверное, стоили целое состояние.
2: Места знать надо. Купила их в оптике «Филман». Всего за 55 евро.
1: Ух ты! Безумно выгодно.
3: «Филман» уверен, что каждый заслуживает стильные и качественные очки по доступной цене. Комплект очков всего от 55 евро. В подарок солнечные очки за 20 евро. Создайте свой идеальный образ уже сегодня. Посетите оптику «Филман». Очки «Филман».
4: Менес Аптека советует Doppel Hertz Active Magni 400. Комплексное средство для сердца, энергии и мышц. В мае со скидкой до 40%. Doppel Hertz – немецкое качество для твоего ежедневного благополучия. Предложение действительно при наличии карты Веселыба.
5: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
4: Менес Аптека. Рецепт твоего здоровья.
6: Только один вечер, 3 июля, концертный зал «Дзинтери», мировые звезды «Джипси Кингс», «Виз Пабло Рейерс», «Танцуй и пой» вместе с тысячами зрителей под хиты «Бамболео», «Воларе», «Ладонна» и другие. Этот особенный вечер в компании нескольких тысяч человек, подпевающих любимым мелодиям, создаст праздничное настроение всем и каждому. Не пропусти! 3 июля, концертный зал «Дзинтери», «Джипси Кингс». Билеты – билетшоусервис.лв.

0: на четырех лапах.
1: В программе «На четырех лапах» мы рассказываем о том, как понимать сигналы, которые собака подает своим телом. Сегодня мы поговорим о языке тела питомца и о том, какие движения, позы и мимика помогают хозяину понять, что чувствует собака. Собаки общаются не словами, а движениями. Они прекрасно читают нас. Один из самых заметных сигналов положения хвоста. Когда собака держит хвост высоко и уверенно, это обычно говорит о внимании или интересе. Если хвост опущен и расслаблен, питомец спокоен и чувствует себя комфортно. Легкое подергивание хвоста может означать радость и желание взаимодействовать. Позу собаки тоже стоит внимательно наблюдать. Естественная поза тела без напряжения лап и мускулов говорит о внутреннем спокойствии. Если же тело напряжено, лапы стоят жестко. Собака может быть насторожена. Уши и взгляд тоже много рассказывают. Уши, направленные вперед или слегка в сторону, могут показывать интерес к происходящему. Если уши отведены в стороны и собака мягко моргает, это скорее признак дружелюбия и расслабления. Прямой взгляд может быть признаком уверенности и сосредоточенности, но важно учитывать и другие сигналы в совокупности, чтобы правильно оценить ситуацию. Когда собака жалобно скулит, поворачивается к человеку и мягко поджимает лапу, это может быть просьбой внимания, ласки или приглашением к игре. Часто такие жесты сопровождаются мягким выражением морды и спокойным дыханием. Если собака упирается в вас боком или отводит взгляд, она может хотеть пространства или отдыха. Желание собаки подойти поближе и легонько коснуться владельца – это способ показать доверие. И пока мы учимся замечать и понимать сигналы собаки, мир на четырех лапах раскрывается яснее и становится понятнее человеку.
0: На четырех лапах. Реклама.
2: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrik versijā. Renault Master, sākot no 32 600 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
3: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. No 12. Līdz 18. Maijam. Ar paldies karti, pelmeņi, Rīgas miesnieks XXL, 2 kg, 2 eiro 99 centi. Cāļa fileja, sulīga, Rīgas miesnieks, fasēta, 5 eiro 99 centi kilogramā. Ar paldies karti, saulespuķu eļļa Floriol, 1 litrs, 1 eiro 89 centi. Maxima, lai nekā netrūktu.
4: Ir brīži, kad lēmumi maina vēsturi. Un vadītāji, kuri tos pieņem. Vadītāju konference EBIT. 8. un 9. jūnijas.

0: В эфире радиопрограмма «Авторадио Латвия». Свидетельство разрешения на вещание номер АА-139/1. Выдано Национальным советом по электронным средствам массовой информации 9 сентября 2020 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
1: Авторадио. Первое автомобильное радио.
0: В Риге 12 часов.
1: Авторадио. Движение только вперед.
0: Главные песни большой столицы. Хит-парад самых востребованных песен Авторадио Латвия. 10-е место.

взглядом стираешь все мысли подряд, воруешь покой, открываешь все дверцы, в себе растворяешь, как чай рафинад, и кошкой ручной ста

по новой с нуля. И мне в первый раз это нравится очень лавливо. Движение руки люблю, смыслом всем вопросом.

0: в жизнь.
1: Вы слушаете суперхиты Авторадио Латвия. Главные песни большой столицы. 9-е место.
2: Говорят, у Лиды кончилась либидо. Да ладно. Говорят, у Светы в 40 мужа нету. Ну и ладно. Говорят, когда за 30 нечего ловить, а за 40 только кошек можно заводить.

0: Новая песня на Авторадио Латвия.
1: Группа «Белое злато». Губы алые твои.

Главные песни большой столицы. Хит-парад самых востребованных песен авторадио «Латвия». Восьмое место.

Главные песни большой столицы. Хит-парад самых востребованных песен Авторадио Латвия. 6-е место.

0: Новая песня на Авторадио Латвия.
1: Новые самоцветы за рекой.

Это главные песни большой столицы. Суперхиты авторадио «Латвия». Пятое место.

0: Реклама.
1: Лидл в Латвии уже 5 лет. С понедельника. Ультрапастеризованное молоко 1 литр 79 центов. Майонез Хеллманс 855 миллилитров 3,59. И туалетная бумага 32 рулона 5,49. Лидл стоит того.
2: Отгадай загадку. Это не чувствуется, не мешает, но может привести к необратимым последствиям.
3: Невыключенный утюг?
2: Хорошая догадка, но нет. Повышенное глазное давление.
4: 10-секундное измерение может сохранить зрение. Проверь глазное давление в оптике «Филман» бесплатно. Адреса и информация на filman.lv.
5: Очки «Филман».
6: Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
7: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним Нэнси Мэн, создатель и продюсер группы Нэнси, исполнитель и автор хитов «Дым сигарет с ментолом», «Чистый лист», «Отель», «Туман, туман», «Черный кадиллак» и другие хиты с удовольствием прозвучат 19 августа в концертном зале «Дзинтери» на берегу моря в городе Юрмала. Жду вас с нетерпением.
8: Билеты, билеты с сервисом.
9: Вы слушаете главные песни большой столицы. Самые яркие и лучшие песни Авторадио Латвия.
10: Четвертое место.

главные песни большой столицы. Самые яркие и лучшие песни авторадио «Латвия». Третье место.

0: Реклама.
1: Твои лучшие помощники в больших и маленьких проектах от Parkside. В магазинах Lidl с 14 мая. Набор силовых патронов 19 евро. Аккумуляторный комбинированный молоток 55 евро. И зажимы 9 евро. Lidl стоит того.
2: Рестораны Вайрок Саулус и Марк Нябетти представляют. 14 августа на Бондерсале грандиозный летний Open Air We Love the 90s. Выступят ярчайшие звезды танцпола 90-х. Two Unlimited. Real to Real. Технотроник. East 17. 14 августа. Бондерсала. Билеты Билиши Сервис.
0: Это главные песни большой столицы. Хит-парад самых востребованных песен Авторадио Латвия. Второе место.

Главные песни большой столицы. Звезды эфира Авторадио Латвия. Первое место.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 13 часов. Авторадио.

0: Обратная остановка.
1: Во всем мире есть множество блюд, которые объединяют простоту и вкус. Одно из них – чебурек. Золотистый, сочный и знакомый каждому. Слово «чебурек» происходит от крымско-татарского слова, которое означает «сырой пирожок». Первоначально оно указывало на то, что начинка кладется не обжаренной, а прожарка происходит в масле. Согласно легендам, первые чебуреки жарились прямо на щитах монголо-татарских воинов, а потом рецепт перекочевал в крымско-татарскую кухню. Сегодня этот полукруглый пирожок стал символом уличной еды и домашнего тепла. Для начала приготовьте фарш. Лучше смесь говядины и баранины. Пропустите через мясорубку вместе с луком или добавьте мелко нарезанный лук. Посолите, поперчите и хорошо вымесите, чтобы масса стала эластичной и однородной. В теплой воде растворите яйцо и щепотку соли. Затем постепенно добавьте эту жидкость в просеянную муку, замешивая крутое тесто. Разделите тесто на 6 одинаковых частей. Каждую раскатайте в тонкий круг толщиной около 2 мм. Половину круга воспользуйтесь как основу. На нее аккуратно выложите фарш, отступив от края примерно 2 сантиметра. Накройте начинку второй половиной теста и плотно защипните края методом вилки или пальцевыми зубчиками. Нагрейте хорошее количество подсолнечного масла в глубокой сковороде до средневысокой температуры. Аккуратно опускайте чебуреки одну за другой и жарьте по 2-3 минуты с каждой стороны, пока тесто не приобретет золотистый цвет и хрустящую корочку. Когда внешняя корочка станет румяной, а внутри вы почувствуете легкий сок, снимите чебуреки шумовкой и дайте стечь лишнему маслу. Затем выложите на бумажные полотенца. Подавать можно с зеленью или ломтиком лимона. И пусть каждая остановка по пути домой будет вкусной. Приятного аппетита!
0: Вкусная остановка.
2: Реклама.
3: Лето уже близко, а вы все еще думаете, чем занять ребенка? Подарите ему каникулы, которые он запомнит. Fun Brains – летний дневной лагерь в Пурвцемсе, Рига. Игры, творчество, экскурсии, английский язык и настоящая команда друзей. Каждый день что-то новое. А для любителей интеллектуальных вызовов – шахматные занятия для всех уровней. Развиваем мышление, внимание и уверенность в себе. Fun Brains – больше, чем просто лагерь. Успейте записаться, места быстро заканчиваются. funbrains.lv.
4: Выбор профессиональной одежды для отдыха и туризма, прочной экипировки и надежного снаряжения, а также товаров в стиле милитари, теперь стал намного больше. Магазин «Милбаза» на Гуннера Астрас 8. Профессиональное снаряжение для походов, надежная экипировка для путешествий, прочное оснащение на большие и малые расстояния. Обувь, куртки, сумки, рюкзаки, ножи, бинокли, очки, фонари и многое другое. Магазин «Милбаза» на Гуннера Астрас 8 и в интернете milbaza.lv. Внимание, новинка! В ассортименте специальные антиклещевые костюмы и спецматериалы с ловушками на штанах и рукавах куртки.
5: 29 августа на сцене концертного зала «Дзинтари» с большим сольным концертом выступит Джа Калиб.
6: Что ты видишь в своих снах? Там, наверное, весна.
5: Для зрителей прозвучат лучшие хиты, завоевавшие сердца миллионов. Джа Калиб. 29 августа. Концертный зал «Дзинтари».
7: Если чё, я пахну.

0: Дорога длинная,
1: но с музыкой всегда светлее.
0: Авторадио Латвия представляет: песня для тех, кто в пути.

0: Реклама.
1: Только 3 дня. С 14 по 16 мая в аптеках «Апотека» и на «Апотека ЛВ» акция «Зип-зип-зип». Скидки от 40% на определенную косметику «Авене», «Ларош-Посе», «Виши», «Эуцерин» и других топ-брендов косметики. А также скидки от 40% на определенные продукты «Провизор», «Моллерс», «Валмарк» и других брендов для активного образа жизни. А на популярные продукты бренда «Ортомол» скидка 30%. В хороших руках. «Апотека». Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
2: Музыка, которая стала голосом целого поколения. 15 мая. Рига. Концертный зал «Палладиум». Песни Виктора Цоя в программе «Звезда по имени Солнце» обретут новое масштабное звучание в сопровождении солистов симфонического оркестра «Czech Life Symphony Orchestra». Три вокалиста, живая рок-группа и мощь симфонического оркестра создают энергию, которую невозможно забыть. Это больше, чем концерт. 15 мая. «Палладиум». Не пропустите. Билеты на сайте ticketbest.lv.
3: Твои лучшие помощники в больших и маленьких проектах от Parkside. В магазинах Lidl с 14 мая. Набор силовых патронов 19 евро. Аккумуляторный комбинированный молоток 55 евро. И зажимы 9 евро. Lidl стоит того.
4: Iconic Voices of Enigma. 31 августа. Концертный зал Дзинтари. Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на bilishuservice.lv.

0: мотор.
1: Киноафиша.
2: Если вы выбираете, что посмотреть вечером, обратите внимание на фильм «Мне бы в небо». Фильм «Мне бы в небо» давно считается классикой современного кино. Главную роль здесь исполняет Джордж Клуни, и именно вокруг его героя строится вся история. Действие фильма «Мне бы в небо» разворачивается на фоне экономического кризиса в США. Крупные компании массово увольняют сотрудников, но сами руководители не готовы брать на себя тяжелую и неприятную обязанность сообщать людям о потере работы. Этим занимается специальная фирма, где работает Райан. Его задача проста и жестока одновременно. Он лично проводит собеседование и сообщает людям, что их должность сокращена, стараясь смягчить удар и снизить возможные конфликты. Райан делает эту работу профессионально. Он опытный психолог, отличный оратор и человек, который умеет держать дистанцию. Почти все свое время он проводит в самолетах и аэропортах, живет в перелетах и буквально существует в небе. У него нет семьи, нет постоянных привязанностей, и такой образ жизни его полностью устраивает. Ситуация начинает меняться, когда Райан знакомится с женщиной по имени Алекс. Она тоже постоянно в разъездах, и между ними возникает легкая, ни к чему не обязывающая связь. Параллельно в компании происходят изменения. Молодая сотрудница Натали предлагает заменить личные поездки дистанционными увольнениями через интернет. Райана отправляют в последнее турне вместе с ней, чтобы он обучил ее практике. Во время этой поездки Натали сталкивается с реальной стороной профессии, а сам Райан впервые задумывается о том, что в жизни может быть нечто большее, чем работа и постоянное движение. Финал фильма «Мне бы в небо» подводит героя к важному осознанию. Он не меняет свою жизнь радикально, но начинает по-другому слышать людей и по-другому смотреть на себя. Эта история не о победе или поражении, а о внутреннем изменении и принятии собственного пути. Интересного просмотра!
1: Киноафиша.
0: Стоп! Снято!
3: Reklama.
4: Iedomājies universāla dāvanu karte ar īpašu vērtību tās saņēmējam. From Me – dāvanu kartes ar izvēles iespēju. Lieliski restorāni izcilam randiņam. Hobija preču veikali sportam un atpūtēji. Izlaušanās istaba pēc paša izvēles. Atpūtas iespēju izlase pārim. Tā strādā From Me – viena dāvana ar īpašu mērķi un daudz izmantošanas iespējām. Visas universālās dāvanu kartes skaties From Me LV.
5: Представляешь, вчера была в оптике Филман, и оказалось, что у меня повышенное глазное давление. Я даже не подозревала, ничего не чувствовала.
6: Это вообще нужно измерять?
5: Еще бы. И если не обнаружить вовремя, последствия могут быть необратимыми. Сходи и ты. В оптике Филман это бесплатно.
7: Очки Филман. Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
8: Vadītāja konference EBIT 8. un 9. jūnijas. Baltijas valstu prezidentes Vairavīģa Freiberga, Dalija Gribauskaite un Kersti Kaljulaide sastopas ekskluzīvā sarunā uz EBIT skatuves. Rezervē savu vietu!
9: 3. augusts. Tikai viens vakars. Tikai viena uzstāšanās Baltijas valstīs. Žasmīne, Levija, viņas balss. Kaisli, dziļums un maģija, kas apvieno sefardu melodijas un flamenko. Viņas koncerti, emocijas, kas paliek ar jums uz visiem laikiem. Nepalaidiet garām iespēju dzirdēt pasaules zvaigzni dzīvajā. 3. augusts. Jūrmalā. Dzintaru koncertzālē. Vietu skaits ierobežots. Biļetes. Biļešu servis.

0: Вы слушаете Авторадио Латвия.
1: Дарите женщинам цветы без повода и
2: блядь. Что в жизни есть у меня.
0: Первое автомобильное радио.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 14 часов. Авторадио.

0: Вы знаете, словила себя на мысли, что Авторадио – это лучшее радио в дороге.
1: Хочу сказать спасибо за музыку, за драйв, за эмоции.
2: Вы реально делаете мой день.
3: Авторадио Латвия. Вместе в пути.

0: Бог тебя хранит.
1: Реклама.
2: Команда профессиональных подологов клиники «Балта» вернет легкость вашей походке. Современные методики, индивидуальный подход и заметный результат уже после первого визита. Клиника «Балта» – профессиональная забота о ваших ногах. Запишитесь сегодня и наслаждайтесь комфортом. 28-770-660. Клиника «Балта». Рига. Улица Эрнеста Бирзника, Упиша, 10. kbalta.eu. Профессиональная медицинская подология. Код медицинского учреждения 00100-0280.
3: Лидл в Латвии уже 5 лет. С субботы бананы 1 килограмм 99 центов. Свиной шейный карбонат 1 килограмм 3,69. И подсолнечное масло 1 литр евро 89. Лидл стоит того.
4: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии.
5: Go. Goodyear.
6: The Beatbox – это не просто трибьют-группа, а красиво перепевающая песни. Это воплощение энергии и очарования легенды золотой эпохи Beatles.
7: От инструментов до одежды все детально проработано.
6: Гармоничный вокал с уникальным звучанием унесет вас в мир легендарной группы Beatles, возродив в ваших сердцах дух 60-х. 28 июля. Концертный зал в Дзинтере. The Beatbox.
7: Билеты Билишу Сервис.

0: Для тех, кто спешит.
1: Для тех, кто едет налегке.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Автомеханика. Дельные советы и полезные рекомендации для опытных и начинающих автомобилистов.
1: После ремонта часто возникает ситуация, которая кажется не такой уж важной. Спереди поставлены новые колодки и диски, машина тормозит, все работает, но сзади износ уже заметный. И возникает вопрос, можно ли пока ездить дальше? На первый взгляд кажется, что ничего критичного нет. Основная нагрузка при торможении приходится на переднюю ось, значит, новые передние тормоза должны справляться. Но дело в том, что тормозная система работает как единое целое. Когда спереди стоят новые цепкие колодки, а сзади уже изношенные, баланс усилий нарушается. Перед начинает тормозить активнее, зад подключается слабее, и из-за этого меняется поведение автомобиля. При резком торможении машина может клюнуть носом сильнее обычного, увеличивается нагрузка на переднюю подвеску, а задняя ось начинает работать нестабильно. Дополнительно страдает распределение тормозного усилия. Электроника пытается компенсировать разницу, но возможности системы не безграничны. В экстренной ситуации это может сказаться на управляемости. Есть и еще один момент, который часто упускают. Изношенные задние колодки хуже прижимаются, перегреваются и могут начать работать неравномерно. Из-за этого увеличивается тормозной путь, особенно на мокрой или скользкой дороге. Появляется риск того, что задняя ось начнет раньше терять сцепление. В таком состоянии автомобиль остается на ходу, но запас безопасности уже снижается. Поэтому ответ здесь простой. Ездить можно, если износ еще не критичный, но затягивать с заменой не стоит. Тормоза – это система, где важна согласованная работа всех элементов. Когда одна часть новая, а другая уже на пределе, вся система начинает работать не так, как задумано. Именно поэтому при обслуживании тормозов лучше смотреть на картину целиком. Это не только про комфорт, но и про контроль над машиной в тот момент, когда он действительно нужен. На этом пока все.
0: Автомеханика. Слушайте по выходным на Авторадио Латвия. Реклама.

0: Uzzini vairāk par Lidl labākajām cenām Lidl LV.
1: Какие классные очки! Наверное, стоили целое состояние.
2: Места знать надо. Купила их в оптике «Филман». Всего за 55 евро.
1: Ух ты! Безумно выгодно.
3: «Филман» уверен, что каждый заслуживает стильные и качественные очки по доступной цене. Комплект очков всего от 55 евро. В подарок – солнечные очки за 20 евро. Создайте свой идеальный образ уже сегодня. Посетите оптику «Филман». Очки «Филман».
4: Только один вечер, 3 июля. Концертный зал «Дзинтери». Мировые звезды «Джипси Кингс», «Виз Пабло Рейерс». Танцуй и пой вместе с тысячами зрителей под хиты «Бамболео», «Воларе», «Ладонна» и другие. Этот особенный вечер в компании нескольких тысяч человек, подпевающих любимым мелодиям, создаст праздничное настроение всем и каждому. Не пропусти! 3 июля. Концертный зал «Дзинтери». «Джипси Кингс». Билеты – билишуservice.lv.

0: Авторадио Латвия. Первое автомобильное радио.
1: Слушайте нас в Риге на частоте 103.2 FM.
0: Вместе в пути.

Авторадио Латвия. Живой звук. Алсу. Иногда. Запись выступления июль 2024 года.

0: Золотые хиты на Авторадио Латвия.
1: Я, конечно, не могу.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 15 часов. Авторадио.

0: ваше радио, я вас обожаю.
1: Спасибо за любимую музыку, с вами всегда хорошее настроение.
2: Вы просто лучше.
3: Авторадио Латвия. Вместе в пути.

0: Дело мастера.
1: Кровать – это место, где начинаются отдых и восстановление. Но когда на матрасе, а именно на белой поверхности, появляются желтые следы, он теряет свое настроение, а с ним и ощущение комфорта. Одной из причин пожелтения матраса становится обычный пот. Во время сна нарушается терморегуляция тела, особенно если помещение теплое, влажность повышена или постельные принадлежности не дышат. Пот, хоть и прозрачный, после высыхания оставляет желтые пятна. Еще пятна могут появиться из-за пролитых напитков или небольших происшествий с детьми. Кофе, чай или капля молока приводят к разводам, особенно если реагировать поздно. Такие наполнители матраса, как пенополиуретан или латекс, со временем могут изменять оттенок под прямыми солнечными лучами. Это не влияет на эксплуатационные свойства, но внешний вид ухудшается. Чтобы убрать желтые пятна с матраса, сначала необходимо собрать излишнюю жидкость, не размазывая пятно. Далее готовят мыльный раствор. Примерно 1 стакан воды и 2 столовые ложки жидкого средства для посуды. Распылите раствор на участок, обработайте губкой и промойте влажной чистой салфеткой. Затем матрас просушите, иначе возможна плесень. Если мыльный способ не справился, применяют более активный метод. Смешивают перекись водорода, 1/4 флакона, 2 чайные ложки соды и немного жидкого мыла. Это наносят на пятно на 1-2 минуты и удаляют влажной губкой. При этом обязательно протестировать средство на малозаметном участке. Перекись может обесцветить ткань. И не забывайте, регулярная смена постельного белья, использование защитного наматрасника и периодическая чистка продлевают жизнь матраса. И пусть ваш сон будет чистым и спокойным.
0: Дело мастера. Реклама.
2: Лидл в Латвии уже 5 лет. С понедельника. Ультрапастеризованное молоко 1 литр 79 центов. Майонез Хеллманс 855 миллилитров 3,59. И туалетная бумага 32 рулона 5,49. Лидл стоит того.
3: Легендарная группа «Нэнси» возвращается в Латвию. После триумфального аншлагового концерта в Риге 8 марта, который стал настоящим музыкальным праздником, группа «Нэнси» готова повторить этот успех и сделать это еще громче, ярче и мощнее.
4: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним «Нэнси».

0: музыкой дорога короче,
1: а настроение выше.
0: Авторадио «Латвия» представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Реклама.
1: Lidl в Латвии уже 5 лет. С субботы бананы 1 килограмм 99 центов. Свиной шейный карбонат 1 килограмм 3,69. И подсолнечное масло 1 литр евро 89. Lidl стоит того.
2: Рестораны Вайрок Соулс и Мартиня Детти представляют. 14 августа на Фондерсале грандиозный летний Open Air We Love the 90s. Выступят ярчайшие звезды танцпола 90-х. Two Unlimited. Real to Real. Технотроник. East 17. 14 августа. Вандерсала. Билеты

0: на четырех лапах.
1: В программе «На четырех лапах» мы рассказываем о том, как понимать сигналы, которые собака подает своим телом. Сегодня мы поговорим о языке тела питомца и о том, какие движения, позы и мимика помогают хозяину понять, что чувствует собака. Собаки общаются не словами, а движениями. Они прекрасно читают нас. Один из самых заметных сигналов положения хвоста. Когда собака держит хвост высоко и уверенно, это обычно говорит о внимании или интересе. Если хвост опущен и расслаблен, питомец спокоен и чувствует себя комфортно. Легкое подергивание хвоста может означать радость и желание взаимодействовать. Позу собаки тоже стоит внимательно наблюдать. Естественная поза тела без напряжения лап и мускулов говорит о внутреннем спокойствии. Если же тело напряжено, лапы стоят жестко. Собака может быть насторожена. Уши и взгляд тоже много рассказывают. Уши, направленные вперед или слегка в сторону, могут показывать интерес к происходящему. Если уши отведены в стороны и собака мягко моргает, это скорее признак дружелюбия и расслабления. Прямой взгляд может быть признаком уверенности и сосредоточенности, но важно учитывать и другие сигналы в совокупности, чтобы правильно оценить ситуацию. Когда собака жалобно скулит, поворачивается к человеку и мягко поджимает лапу, это может быть просьбой внимания, ласки или приглашением к игре. Часто такие жесты сопровождаются мягким выражением морды и спокойным дыханием. Если собака упирается в вас боком или отводит взгляд, она может хотеть пространства или отдыха. Желание собаки подойти поближе и легонько коснуться владельца – это способ показать доверие. И пока мы учимся замечать и понимать сигналы собаки, мир на четырех лапах раскрывается яснее и становится понятнее человеку.
0: На четырех лапах. Реклама.
2: Vision Express уверены. Если теряется резкость, нужно проверить зрение. И полный комплект очков для тебя от 49 евро. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на Vision Express LV.

0: Золотые хиты на Авторадио Латвия.
1: Я спросил тебя, зачем идете в гору вы, а ты к вершине шла.

Альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая, улыбалась ты, скалолазка моя, а потом за эти проклятые трещины, когда ужин твой я нахваливал, получил я две кар...

альпинистка моя, скалолазка моя, каждый раз меня по трещинам выискивая, ты бронила меня, альпинистка моя. А потом на каждом нашем восхождении, ну почему ты ко мне недоверчивая? Страховала ты меня аж с наслаждением, альпинистка моя.

Девочка моя, за тобой тянулся из последней силы я. До тебя уже мне рукой подать. Вот долезу и скажу: довольно, милая. Тут сорвался вниз, но успел сказать: ох, какая же ты близкая и ласковая, альпинистка моя, скала-ла-ла-ласковая.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 16 часов. Авторадио.

0: сибирские морозы.
1: Реклама.
2: Хорошие новости для родителей и любителей приключений. В Энгуре Альбатрос Кэмп уже известны даты летних детских лагерей. Этим летом увлекательные активности, новые друзья и незабываемые приключения у моря. В программе самые популярные лагеря прошлых лет, а также новинка – лагерь с элементами изучения латышского языка для детей с базовыми знаниями. Поторопитесь, количество мест ограничено. Запишите своего ребенка уже сейчас на albatros.lv. Альбатрос Кэмп. Лето, которое дети запоминают надолго.
3: Iedomājies universāla dāvanu karte ar īpašu vērtību tās saņēmējam. From Me – dāvanu kartes ar izvēles iespēju. Lieliski restorāni izcilam randiņam, hobija preču veikali sportam un atpūtēji, izlaušanās istaba pēc paša izvēles, atpūtas iespēju izlase pārim. Tā strādā From Me – viena dāvana ar īpašu mērķi un daudz izmantošanas iespējām. Visas universālās dāvanu kartes skaties From Me LV.
4: Мэнес Аптека советует. В мае на продукцию Icon Fit действуют скидки до 30%. Icon Fit – поддержка вашего ежедневного благополучия и энергии. Предложение действительно при наличии карты Веселыба.
5: Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
4: Мэнес Аптека – рецепт твоего здоровья.
6: Выбор профессиональной одежды для отдыха и туризма, прочной экипировки и надежного снаряжения, а также товаров в стиле милитари, теперь стал намного больше. Магазин «Милбаза» на Гуннера Астрас 8. Профессиональное снаряжение для походов, надежная экипировка для путешествий, прочное оснащение на большие и малые расстояния. Обувь, куртки, сумки, рюкзаки, ножи, бинокли, очки, фонари и многое другое. Магазин «Милбаза» на Гуннера Астрас 8 и в интернете milbaza.lv. Внимание, новинка! В ассортименте специальные антиклещевые костюмы и спецматериалы с ловушками на штанах и рукавах куртки.
7: Музыка, которая стала голосом целого поколения. 15 мая. Рига. Концертный зал «Палладиум». Песни Виктора Цоя в программе «Звезда по имени Солнце» обретут новое масштабное звучание в сопровождении солистов симфонического оркестра «Czech Life Symphony Orchestra». Три вокалиста, живая рок-группа и мощь симфонического оркестра создают энергию, которую невозможно забыть. Это больше, чем концерт. 15 мая. «Палладиум». Не пропустите. Билеты на сайте ticketbest.lv.

0: Песни соединяют города, слушателей и дороги.
1: Авторадио «Латвия» представляет «Песня для тех, кто в пути».

0: «Автомеханика». Дельные советы и полезные рекомендации для опытных и начинающих автомобилистов.
1: После ремонта часто возникает ситуация, которая кажется не такой уж важной. Спереди поставлены новые колодки и диски, машина тормозит, все работает, но сзади износ уже заметный. И возникает вопрос, можно ли пока ездить дальше? На первый взгляд кажется, что ничего критичного нет. Основная нагрузка при торможении приходится на переднюю ось, значит, новые передние тормоза должны справляться. Но дело в том, что тормозная система работает как единое целое. Когда спереди стоят новые цепкие колодки, а сзади уже изношенные, баланс усилий нарушается. Перед начинает тормозить активнее, зад подключается слабее, и из-за этого меняется поведение автомобиля. При резком торможении машина может клюнуть носом сильнее обычного, увеличивается нагрузка на переднюю подвеску, а задняя ось начинает работать нестабильно. Дополнительно страдает распределение тормозного усилия. Электроника пытается компенсировать разницу, но возможности системы не безграничны. В экстренной ситуации это может сказаться на управляемости. Есть и еще один момент, который часто упускают. Изношенные задние колодки хуже прижимаются, перегреваются и могут начать работать неравномерно. Из-за этого увеличивается тормозной путь, особенно на мокрой или скользкой дороге. Появляется риск того, что задняя ось начнет раньше терять сцепление. В таком состоянии автомобиль остается на ходу, но запас безопасности уже снижается. Поэтому ответ здесь простой. Ездить можно, если износ еще не критичный, но затягивать с заменой не стоит. Тормоза – это система, где важна согласованная работа всех элементов. Когда одна часть новая, а другая уже на пределе, вся система начинает работать не так, как задумано. Именно поэтому при обслуживании тормозов лучше смотреть на картину целиком. Это не только про комфорт, но и про контроль над машиной в тот момент, когда он действительно нужен. На этом пока все.
0: Автомеханика. Слушайте по выходным на Авторадио Латвия.

0: от наших мелодий к ритмам золотых десятилетий.
1: Песни, ставшие легендами.
0: На Первом автомобильном.

Авторадио Латвия. Живой звук. Максим Фадеев. Танцы на стеклах. Живое выступление 2019 года.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 17 часов. Авторадио.

0: Авторадио Латвия. Первое автомобильное радио.
1: Слушайте нас в Риге на частоте 103.2 FM.
0: Вместе в пути.

0: мотор.
1: Киноафиша.
2: Если вы выбираете, что посмотреть вечером, обратите внимание на фильм «Мне бы в небо». Фильм «Мне бы в небо» давно считается классикой современного кино. Главную роль здесь исполняет Джордж Клуни, и именно вокруг его героя строится вся история. Действие фильма «Мне бы в небо» разворачивается на фоне экономического кризиса в США. Крупные компании массово увольняют сотрудников, но сами руководители не готовы брать на себя тяжелую и неприятную обязанность сообщать людям о потере работы. Этим занимается специальная фирма, где работает Райан. Его задача проста и жестока одновременно. Он лично проводит собеседование и сообщает людям, что их должность сокращена, стараясь смягчить удар и снизить возможные конфликты. Райан делает эту работу профессионально. Он опытный психолог, отличный оратор и человек, который умеет держать дистанцию. Почти все свое время он проводит в самолетах и аэропортах, живет в перелетах и буквально существует в небе. У него нет семьи, нет постоянных привязанностей, и такой образ жизни его полностью устраивает. Ситуация начинает меняться, когда Райан знакомится с женщиной по имени Алекс. Она тоже постоянно в разъездах, и между ними возникает легкая, ни к чему не обязывающая связь. Параллельно в компании происходят изменения. Молодая сотрудница Натали предлагает заменить личные поездки дистанционными увольнениями через интернет. Райана отправляют в последнее турне вместе с ней, чтобы он обучил ее практике. Во время этой поездки Натали сталкивается с реальной стороной профессии, а сам Райан впервые задумывается о том, что в жизни может быть нечто большее, чем работа и постоянное движение. Финал фильма «Мне бы в небо» подводит героя к важному осознанию. Он не меняет свою жизнь радикально, но начинает по-другому слышать людей и по-другому смотреть на себя. Эта история не о победе или поражении, а о внутреннем изменении и принятии собственного пути. Интересного просмотра!
1: Киноафиша.
0: Стоп! Снято!
1: Реклама.
3: Рестораны Вайрок Саус и Марк Нябетти представляют 14 августа на Фондерсале грандиозный летний Open Air We Love the 90s. Выступят ярчайшие звезды танцпола 90-х. Two Unlimited. Real to Real. I like to move it, move it. You like to move it. Technotronic. East 17. 14 августа. Вандерсала. Билеты Билиши Сервис.
4: Lidl в Латвии уже 5 лет. С четверга черника 400 грамм 3,99. Курица потрошенная 1 килограмм 2,89. И сливочное масло 170 грамм 89 центов. Lidl стоит того.
5: The Beatbox – это не просто трибьют-группа, а красиво перепевающая песни. Это воплощение энергии и очарования легенды золотой эпохи Beatles.
6: От инструментов до одежды все детально проработано.
5: Гармоничный вокал с уникальным звучанием унесет вас в мир легендарной группы Beatles, возродив в ваших сердцах дух 60-х. 28 июля. Концертный зал в Дзинтере.
6: The Beatbox. Билеты Билиши Сервис.

0: Дорога длинная,
1: но с музыкой всегда светлее.
0: Авторадио Латвия представляет: песня для тех, кто в пути.

0: Реклама.
1: Команда профессиональных подологов клиники «Балта» вернет легкость вашей походке. Современные методики, индивидуальный подход и заметный результат уже после первого визита. Клиника «Балта» – профессиональная забота о ваших ногах. Запишите.

0: Слушайте сегодня и наслаждайтесь комфортом. 28 770 660. Клиника Балта. Рига. Улица Эрнеста Бирнекаупиша, 10. kabalta.eu. Профессиональная медицинская подология. Код медицинского учреждения 00100280.
1: Мэнес Аптека советует. В мае на продукцию бренда Эуцерин действуют скидки до 40%. Дермокосметические средства Эуцерин подходят для всех типов кожи и различных ее потребностей. А по четвергам и пятницам на всю косметику действует скидка 30%. Предложение действительно при наличии карты Веселыба. Мэнес Аптека. Рецепт твоего здоровья.
2: Ir brīži, kad lēmumi maina vēsturi. Un vadītāji, kuri tos pieņem. Vadītāju konference EBIT. 8. un 9. jūnijas.
3: Calvin Harris. Šovasar Rīgas skanēs visskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris.

Авторадио Латвия. Живой звук. Сергей Куприк и группа «Лесоповал». «Я куплю тебе дом». Запись выступления ноябрь 2016 года.

Я куплю тебе дом у пруда в Подмосковье, и тебя приведу в этот собственный дом. Заведу голубей и с тобой, и с любовью мы посадим сирень под окном. Заведу голубей и с тобой, и с любовью мы посадим сирень

куда тебя я приведу. А пока ни кола, ни двора и ни сада, чтобы мог я за ручку тебя привести.

0: края.
1: 103.2 FM.
2: Не забывайте, пока мы вместе.
3: Авторадио Латвия.
4: Вместе в пути.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 18 часов. Авторадио.

0: Реклама. Vision Express уверены, если теряется резкость, нужно проверить зрение. И полный комплект брендовых очков для тебя от 149 евро. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на visionexpress.lv.
1: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии.
2: Go. Goodyear.

0: Для тех, кто спешит.
1: Для тех, кто едет налегке.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: «Автомеханика». Дельные советы и полезные рекомендации для опытных и начинающих автомобилистов.
1: После ремонта часто возникает ситуация, которая кажется не такой уж важной. Спереди поставлены новые колодки и диски, машина тормозит, все работает, но сзади износ уже заметный. И возникает вопрос, можно ли пока ездить дальше? На первый взгляд кажется, что ничего критичного нет. Основная нагрузка при торможении приходится на переднюю ось, значит, новые передние тормоза должны справляться. Но дело в том, что тормозная система работает как единое целое. Когда спереди стоят новые цепкие колодки, а сзади уже изношенные, баланс усилий нарушается. Перед начинает тормозить активнее, зад подключается слабее, и из-за этого меняется поведение автомобиля. При резком торможении машина может клюнуть носом сильнее обычного, увеличивается нагрузка на переднюю подвеску, а задняя ось начинает работать нестабильно. Дополнительно страдает распределение тормозного усилия. Электроника пытается компенсировать разницу, но возможности системы не безграничны. В экстренной ситуации это может сказаться на управляемости. Есть и еще один момент, который часто упускают. Изношенные задние колодки хуже прижимаются, перегреваются и могут начать работать неравномерно. Из-за этого увеличивается тормозной путь, особенно на мокрой или скользкой дороге. Появляется риск того, что задняя ось начнет раньше терять сцепление. В таком состоянии автомобиль остается на ходу, но запас безопасности уже снижается. Поэтому ответ здесь простой. Ездить можно, если износ еще не критичный, но затягивать с заменой не стоит. Тормоза – это система, где важна согласованная работа всех элементов. Когда одна часть новая, а другая уже на пределе, вся система начинает работать не так, как задумано. Именно поэтому при обслуживании тормозов лучше смотреть на картину целиком. Это не только про комфорт, но и про контроль над машиной в тот момент, когда он действительно нужен. На этом пока все.
0: Автомеханика. Слушайте по выходным на Авторадио Латвия.

0: Вкусная остановка.
1: Во всем мире есть множество блюд, которые объединяют простоту и вкус. Одно из них – чебурек. Золотистый, сочный и знакомый каждому. Слово «чебурек» происходит от крымско-татарского слова, которое означает «сырой пирожок». Первоначально оно указывало на то, что начинка кладется не обжаренной, а прожарка происходит в масле. Согласно легендам, первые чебуреки жарились прямо на щитах монголо-татарских воинов, а потом рецепт перекочевал в крымско-татарскую кухню. Сегодня этот полукруглый пирожок стал символом уличной еды и домашнего тепла. Для начала приготовьте фарш. Лучше смесь говядины и баранины. Пропустите через мясорубку вместе с луком или добавьте мелко нарезанный лук. Посолите, поперчите и хорошо вымесите, чтобы масса стала эластичной и однородной. В теплой воде растворите яйцо и щепотку соли. Затем постепенно добавьте эту жидкость в просеянную муку, замешивая крутое тесто. Разделите тесто на 6 одинаковых частей. Каждую раскатайте в тонкий круг толщиной около 2 мм. Половину круга воспользуйтесь как основу. На нее аккуратно выложите фарш, отступив от края примерно 2 сантиметра. Накройте начинку второй половиной теста и плотно защипните края методом вилки или пальцевыми зубчиками. Нагрейте хорошее количество подсолнечного масла в глубокой сковороде до средневысокой температуры. Аккуратно опускайте чебуреки одну за другой и жарьте по 2-3 минуты с каждой стороны, пока тесто не приобретет золотистый цвет и хрустящую корочку. Когда внешняя корочка станет румяной, а внутри вы почувствуете легкий сок, снимите чебуреки шумовкой и дайте стечь лишнему маслу. Затем выложите на бумажные полотенца. Подавать можно с зеленью или ломтиком лимона. И пусть каждая остановка по пути домой будет вкусной. Приятного аппетита!
0: Вкусная остановка.

Вы слушаете Авторадио Латвия. Первое автомобильное радио. Авторадио Латвия. Вместе в пути.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 19 часов. Авторадио. Движение только вперед.
1: Как смогла ты подумать, не знаю, что тебя на кого-то меняю, что как раньше.

0: Интересный факт. Первый автомобильный радиоприемник был собран в 1929 году.
1: Первый автомобильный радиоприемник весил целых 12 килограммов, монтировался под приборной панелью и управлялся с помощью пульта на руле. Таким образом, первое автомобильное радио оказалось довольно дорогим изобретением, доступным только богатым людям.
0: Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: Реклама. Vision Express уверены, если теряется резкость, нужно проверить зрение. И полный комплект очков для тебя от 49 евро. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на Vision Express LV.
1: В магазинах Lidl дни XXL с 14 мая. Сыр чеддер XXL 500 грамм 5,69. Сырные закуски XXL разные виды 6,99. Кофейные зерна крема XXL 1 килограмм 200 грамм 15,99. Lidl XXL. Выгода рассчитывается от стоимости стандартной упаковки.
2: Выбор профессиональной одежды для отдыха и туризма, прочной экипировки и надежного снаряжения, а также товаров в стиле милитари, теперь стал намного больше. Магазин «Милбаза» на «Гуннера Астрас 8». Профессиональное снаряжение для походов, надежная экипировка для путешествий, прочное оснащение на большие и малые расстояния, обувь, куртки, сумки, рюкзаки, ножи, бинокли, очки, фонари и многое другое. Магазин «Милбаза» на «Гуннера Астрас 8» и в интернете milbaza.lv. Внимание, новинка! В ассортименте специальные антиклещевые костюмы и спецматериалы с ловушками на штанах и рукавах куртки. Calvin Harris.
3: Šovasar Rīgas skanēs viskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris.

кружит земля, как в детстве карусель. А над землей кружат ветра потерь. Ветра потерь, разлук, обид и зла. Им нет числа. Им нет числа, сквозя.

0: музыкой дорога короче,
1: а настроение выше.
0: Авторадио Латвия представляет: песня для тех, кто в пути.

0: знаете, словила себя на мысли, что Авторадио – это лучшее радио в дороге.
1: Хочу сказать спасибо за музыку, за драйв, за эмоции.
2: Вы реально делаете мой день.
3: Авторадио Латвия. Вместе в пути.

0: Вы слушаете Авторадио Латвия.
1: Там, где тебя нет, там, поздравляю, и счастья тебе же.
0: Первое автомобильное радио.
1: Зной моей мечты, стон твоей любви.
2: Белые розы, белые розы.
0: 103.2 FM.
2: Малиновые ночи с тобой мы стали близко очень.
0: Авторадио Латвия. Вместе в пути.

0: Авторадио Латвия. Первое автомобильное радио.
1: Слушайте нас в Риге на частоте 103.2 FM.
0: Вместе в пути.

Авторадио Латвия. Живой звук. Машина времени. Однажды мир прогнется под нас. Живое выступление 2019 года.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 20 часов. Авторадио.

0: мотор.
1: Киноафиша.
2: Если вы выбираете, что посмотреть вечером, обратите внимание на фильм «Мне бы в небо». Фильм «Мне бы в небо» давно считается классикой современного кино. Главную роль здесь исполняет Джордж Клуни, и именно вокруг его героя строится вся история. Действие фильма «Мне бы в небо» разворачивается на фоне экономического кризиса в США. Крупные компании массово увольняют сотрудников, но сами руководители не готовы брать на себя тяжелую и неприятную обязанность сообщать людям о потере работы. Этим занимается специальная фирма, где работает Райан. Его задача проста и жестока одновременно. Он лично проводит собеседование и сообщает людям, что их должность сокращена, стараясь смягчить удар и снизить возможные конфликты. Райан делает эту работу профессионально. Он опытный психолог, отличный оратор и человек, который умеет держать дистанцию. Почти все свое время он проводит в самолетах и аэропортах, живет в перелетах и буквально существует в небе. У него нет семьи, нет постоянных привязанностей, и такой образ жизни его полностью устраивает. Ситуация начинает меняться, когда Райан знакомится с женщиной по имени Алекс. Она тоже постоянно в разъездах, и между ними возникает легкая, ни к чему не обязывающая связь. Параллельно в компании происходят изменения. Молодая сотрудница Натали предлагает заменить личные поездки дистанционными увольнениями через интернет. Райана отправляют в последнее турне вместе с ней, чтобы он обучил ее практике. Во время этой поездки Натали сталкивается с реальной стороной профессии, а сам Райан впервые задумывается о том, что в жизни может быть нечто большее, чем работа и постоянное движение. Финал фильма «Мне бы в небо» подводит героя к важному осознанию. Он не меняет свою жизнь радикально, но начинает по-другому слышать людей и по-другому смотреть на себя. Эта история не о победе или поражении, а о внутреннем изменении и принятии собственного пути. Интересного просмотра!
1: Киноафиша.
0: Стоп! Снято!
1: Реклама.
3: В магазинах Lidl дни XXL с 14 мая. Сыр чеддер XXL 500 грамм 5,69. Сырные закуски XXL разные виды 6,99. Кофейные зерна крема XXL 1 килограмм 200 грамм 15,99. Lidl XXL. Выгода рассчитывается от стоимости стандартной упаковки.

0: от наших мелодий к ритмам золотых десятилетий.
1: Песни, ставшие легендами.
0: На Первом автомобильном.
2: У каждого из нас на свете есть

0: каждого из нас на свете есть места, что нам за далью лет все ближе, все дороже. Там дышится легко, там мира чистота. Нас делают на миг счастливее и моложе.
1: Чистые пруды, застенчивые ивы, как девчонки смолкли

0: Песни соединяют города, слушателей и дороги.
1: Авторадио «Латвия» представляет «Песня для тех, кто в пути».

Мне все чаще стали сниться те места, где вырос я. Те, что стали за границей, так решили за меня. Тюбетейка в шифонере, фото папы на стене. За окном метут метели, и все чаще снится мне.

0: Вы слушаете Авторадио Латвия.
1: Я вас прошу, отключите свет.
2: А по шатким мостикам падал на берегу
0: лавочки. Первое автомобильное радио.
1: Настя, подари мне один только взгляд. Мечта сбывается и не сбывается.
0: 103.2 FM.
3: Мой любимый нежный лучик, разгоняющий злые тучи.
0: Авторадио Латвия. Вместе в пути.

Авторадио Латвия. Живой звук. Юрий Антонов. Я вспоминаю. Запись выступления сентябрь 2017 года.

темно-синем лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва. На поляне траву зайцы в полночь косили и при этом напевали

0: трын траву.
1: А дубы колдуны что-то шепчут в тумане, у поганых болот чьи-то тени встают. Косят зайцы траву, трын траву на поляне, и отстают.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 21 час. Авторадио.

0: От наших мелодий к ритмам золотых десятилетий.
1: Песни, ставшие легендами.
0: На Первом автомобильном.

0: Дорога длинная,
1: но с музыкой всегда светлее.
0: Авторадио «Латвия» представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Интересный факт. Стив Джобс и его автомобиль. Стив Джобс ездил только на автомобилях марки Mercedes-Benz, причем без номерных знаков. Дело в том, что по калифорнийским законам на установку номеров дается целых полгода. Джобс заключил договор с одним автосалоном, согласно которому каждые полгода он брал новый автомобиль, а старый возвращал обратно. Приезжая в офис, он парковал машину на месте для инвалидов, обосновывая это тем, что только здесь автомобиль был виден из окна его кабинета.
1: Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: знаете, словила себя на мысли, что Авторадио – это лучшее радио в дороге.
1: Хочу сказать спасибо за музыку, за драйв, за эмоции.
2: Вы реально делаете мой день.
3: Авторадио Латвия. Вместе в пути.

Авторадио Латвия. Живой звук. Катя Лель, «Я по тебе скучаю». Живое выступление 2024 года.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 22 часа. Авторадио.

0: Авторадио Латвия. Первое автомобильное радио.
1: Слушайте нас в Риге на частоте 103.2 FM.
0: Вместе в пути.

0: Для тех, кто спешит.
1: Для тех, кто едет налегке.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

За баранкой с утра и до поздней ночи. Говорят, что путь домой короче. Километр за километр спидометр мотает. Встречу долгожданную наш приближается.

0: 103.2 FM.
1: Про белые розы, желтые тюльпаны, сибирские морозы.
0: Авторадио Латвия. Вместе в пути.

0: Интересный факт. Автомобиль как вариант спастись от нападения медведей.
1: Канада – живописная страна, которая известна не только живописной природой, но и разными хищниками. Жители городка Черчилль неоднократно сталкивались с белыми медведями и поэтому решили внедрить необычный способ спасения от них. Они никогда не закрывают двери собственных авто. Это необходимо для того, чтобы случайные прохожие, заметив на горизонте опасного хищника, могли спрятаться и тем самым спасти себе жизнь.
0: Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

Авторадио Латвия. Живой звук. Иванушки Интернешнл. Дочи. Запись выступления сентябрь 2017 года.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 23 часа. Авторадио.

0: музыкой дорога короче,
1: а настроение выше.
0: Авторадио «Латвия» представляет. Песня для тех, кто в пути.
2: Когда идет дождь, когда в глаза свет проходящих мимо машин, и никого нет. На дорожных столбах венки, как маяки прожитых лет. Как ты в пути, третью жизнь за

Авторадио Латвия. Живой звук. Андрей Бандера. Голуби. Живое выступление 2018 года.

В эфире радиопрограмма «Авторадио Латвия». Свидетельство разрешения на вещание номер АА-139/1. Выдано Национальным советом по электронным средствам массовой информации 9 сентября 2020 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге полночь. Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Риге 1 час.
0: Авторадио.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 2 часа. Авторадио.